злоде внутреннем возле я пребываю на земле. Грехом свои питаю страсти, они живут в душе моей, а я живу не

и не петь, неся болезни и страдания, я приближаю злую смерть. Чтобы в страстях не догореть, для зла мне лучше умереть. Но не готов для умирания, хоть сердце рвется к созиданию, но нет решимости во мне, то утопаю я в вине, то объедаю с пищей тленной, умом гуляю по вселенной. И вот уж похоть, как огонь, объяла душу, только тронь. Нет, в самом деле я не вру, попал я в черную дыру. Уже порочный круг замкнулся,

хочу и не могу, но несмотря на стыд и гнусь, в нем кувыркаюсь и верчусь. И центробежные пути не удается мне найти.

он рычаг, когда познал, перевернуть грозился землю. Я, наконец, нашел опору. Христос есть камень, жизни суть. Грехов он может сдвинуть горы и жизнь мою перевернуть. Он вечно жив, он не зачах, а сила веры — вот рычаг,

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно. Живя для греха и для тела, как камень оно затвердело. Там гибнут все всходы,

гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока.

миловеки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое.

Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся не я сыти пустыни, бых, яко ночны вран на ныряще. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношаху мивразимый, и хвалище имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишеся, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите его, яко прииде время. Яко благоволиши раби Твои, камени его и персть его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют, сынови раб Твоих вселятся, и семя их вовек исправятся. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, не же вовек враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сыну, щедрит Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа.

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камени отдадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеку, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил есть и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнися земля, твари

плаваю, змей сей его же создалися, ругайтеся ему. Всяк тебе чаю дать у пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедайтеся Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце, ищущее Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление.

Душ от языка в язык и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша в оковах нозе его, железо пройде душа его, донде же прииде слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя его, яко себе и старца его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовал в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их, кровь и из морей рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий земли их, и порази винограды их и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и придоша прузии, гусеницы им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всяко

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь и непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхами и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убой, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силу во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой умиления Серафима Дивеевская. Избрание всех родов Божией Матери и Царице, умиленно молящийся за ныко Господу и образ умиления Своего нам даровавший милостиво, похвальное пение и моление приносим Ти, Богородице, Ты же, яко всемилостивая наша заступница и всеблагая помощница, от всяких бед нас избави, да зовем Ти. Радуйся, Владычице, радости, умиления и спасения душ наших. Ангел земный и человек небесный, преподобный старец Серафим, икону Твою, святую Богородице Дево, яко драгоценное сокровище в своей келии стяжа, и пред нею усердные молитвы Тебе принося всепетая, во все дни подвижнического жития своего, благоумиленно радостью всех радостей Тя наименова, сице Тебе взывая. Радуйся, обрадовавшая падшее человечество, всесвятым Твоим Рождеством, радуйся, Спасителя миру нетленно росшая и девство сохраншая предивно, радуйся, Мати и Дево преблагословенная, радуйся, Богородице препрославленная, радуйся, Палато Бога Слова прекрасная, радуйся, святоносная ложница Царя Царей, радуйся, пророческий глагол в сбытие принесшая, радуйся, апостольские проповеди крепкое вспоможение, радуйся, преподобных похвало и дев величание, радуйся, человеческого рода возвышение, радуйся, скорбящих утешение, радуйся, болящих исцеление, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Видя в себе болезнью зельную держима, блаженный Серафим, усердно моляше Тя, Богородице Дево, о помощи и исцелении, и се абе представа еси ему во свете небеснем, со апостолом а Петром и Иоанном Богословом и рекши, сей от рода нашего есть, исцеление скоро ему даровала еси, да поет немолчно Сыну Твоему и Богу хвалебную песнь, Аллилуйя. Разумев свое исцеление Твоим посещением благодатным совершившееся, блаженный Серафим, прославляше Богородице, велию к нему Твою милость, икону же святую благовейно почиташе, и сию благодати причастну именно ваше, ей же и мы, ныне поклоняющиеся сице Тебе, зовем. Радуйся, обрадовавша избранника Божия Твоим посещением, радуйся в недузе исцеления ему подавшее скоропредстательно, радуйся присным своему роду, милостиво его нарекшая, радуйся откровений божественными его просветившая, радуйся в течении жизни его, многократно ему являвшаяся, радуйся на подвиги поста и молитвы, невидимо его укреплявшая, радуйся в пустынножитии и затворе, сладкая его собеседнице, радуйся от враг видимых и невидимых, державная его заступница, радуйся и нам, грешным, являющая от иконы Твоей я, многие милости и щедроты, радуйся и нас, недостойных, не лишающая Твоих благодеяний благодатных, радуйся недуги наша, врачующая безмезно, радуйся печали наша, утоляющая радостотворно, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Сила Божия, действовавши через святую икону Твою, умиление именуемую Богородице Пречистая, егда сия в келии преподобного Серафима пребываше, исцеление верным источаше, и же отвсюду к нему прихождаху, и от Тебе многие дары благодатные улучаху, благодарно поющее Богу, Аллилуйя. Имея веру и любовь к Тебе, Богородице, преподобный Серафим, по Бозе всю надежду свою на Тя возлагаше, икону же Твою святую благовейно почиташе, свящи и елей пред нею возжигая, и тепле моляся Тебе,
да будешь ему помощница во спасение, посем и мы тя молим, преблагая, и соусердием поем. Радуйся, свяще всемирная, мрак языческий просветившая светом Христовым, радуйся, стамна всезлатая, в ней же уготовася хлеб небесный, радуйся, деница солнца правды, радуйся, зарение вечерняя, бессмертная жизни, радуйся, падшего человеческого естества обновление, радуйся, древние вражды разрушение, радуйся, радостное святых созерцание, радуйся, сладости, усладившая горечь греховную, радуйся, облаче, росу спасительную источивый, радуйся, лавастре, мира божественного полный, радуйся, окамененных сердец умягчение, радуйся, веры и благочестия возвращение, радуйся, владычице, радости, умиление и спасение душ наших, буря греховной избежати, и в тихое пристанище покаяния прийти, помози нам, пречистая Дево, Искупителя и Спасителя душ наших росшая, и матернее дерзновение к Нему имущая, простри к Нему богоноснее Твои руце, и умоли Его благость всяны помиловать и спасти, да благодарне поем Ему о Тебе словословия песни Аллилуйя. Слышавши о премногих чудесех Твоих, Богородице Дево, от иконы Твоей я, святые явленных и присно являемых верным, радуемся мы, грешни, яко даровала еси нам таковый благодатный залог Твоего к нам благоволения всеблагая, и от радостных и благодарных устен сицевое приносим тепение. Радуйся, обитель Дев, под матерний покров Твой милостиво приемшая, радуйся, обитель малую и убогую, распространившая и духовно обогатившая, радуйся, обетование Твое, праведному Серафиму о ней изреченное верно исполнившая, радуйся, иконою Твоею пребывати в ней изволившая, радуйся, надежда наша пресвятая, радуйся, Мати наша преблагая, радуйся, добрая младопитательница девам, радуйся, вдов и сирот попечительница благомилостивая, радуйся, заступление наше от врагов невидимых, радуйся, помощница наша в нечаянных бедах, радуйся, стено, ограждающая нас от греховных соблазнов мира, радуйся, покрове покрывая всех к Тебе притекающих, радуйся, владычице, радости, умиление и спасение душ наших, Боготечная звезда, святая икона Твоя, Богородица Дево, лучи Божия благодати невидимо испущает, и души верных озаряет, сию и мы с верою и благовением лобызающие, в скорбях утешение, в болезнях врачество безмездное от Тебе, Владычице, приемлем, и словословище многопетое, и преблагословенное имя Твое, радостно поем Богу, Аллилуйя. Видев Тя, Богородице, преподобный Серафим, в преславный день Благовещения, пришедшую к нему, смиренную его келью, со ангелы предтечую богословом и ликом святых дев, радости примирные исполнися, и сияше лице его старческое красотою небесною, Ты же славою божественную Его озаряющий, милостиво беседовала еси с Ним, яко же со другом присным, обетований благими возвеселяющий душу Его, и сими подвизающий нас вопити Тебе. Радуйся, обрадованная преснодево, радуйся, невесто неневестная, радуйся, царице горних и дольних, радуйся, предводительница девственных ликостояний, радуйся от небесных высот, посещающая земнородных, радуйся, являющая лице Твое пречистое избранником Божиим, радуйся, лики святых, спутешествующие Тебе имевшая, радуйся, собор святых дев, собою приведшая, радуйся, деве смирения и трепещущей, явление Твоего славу показавшая, радуйся, беседы Твоя божественная ту удостоившая, радуйся, старца Серафима,
посещением Твоим облагодатствовавшая, радуйся с ним и вся ны духовно возвеселившая, радуйся, Владычице, радости, умиления и спасения душ наших. Проповедуемо и везде похваляемо есть от верных посещения Твоя Мати Божия, Его же преподобного Серафима сподобила еси, сие посещение Твое всеблагое, и мы днесь благовейно воспоминающе, благодарственные песни Тебе приносим пречистая, и хвалебно восклицаем Сыну Твоему и Богу, Аллилуйя! Восия сияние славы небесные в смирении кели преподобного Серафима, егда от горних высот пришла еси Богородице, с ликом святых того посетите, сего же нетерпящи зрети, дева сотаиница божественного видения, ниц паде на землю, но милостиво ту воздвигла еси Владычице, и премилостивые глаголы Твоя ей прорекла еси, таковому благоснисхождению Твоему дивящися, с любовью и благовением Тебе вопием. Радуйся, Дева Всеблагая, девство похвалившая Деве земней, радуйся, венец Царствия Небесного ей обещавшая за верность жениху Христу, радуйся, ангелы чтимая и пиваемая от Херувим, радуйся, архангелы окружаемая и славимая от Серафим, радуйся, притечу Богослова и лик святых дел, с Тобою в явлении чудесно показавшая, радуйся в явлении Твоем, обетование благая избраннику Божию даровавшая, радуйся с бытием обетований Твоих, истину явления Твоего засвидетельствовавшая, радуйся наше похвало и утверждение, радуйся обители иноческих милостивое попечение и презрение, радуйся Церкви Христовой божественная лепота, радуйся постников и преподобных тайное утешение, радуйся христианского рода непостыдное упование, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Хотящим нам, Владычице, лобызати святую и всечестную Твою икону, не возбрани нам сие грехов ради наших, и яко много благоутробная Мати милостивого Бога, не вознушайся наших нечистых устен, но прими нас, милостиво припадающих к Тебе с любовью, дары благодатные щедро нам подавающие от много чудесного Твоего образа, дозовем со умилением Триединому Богу, Аллилуйя! Дивно и свято скончатися благоволила еси Владычице, избраннику Твоему блаженному Серафиму, той бо, коленопреклоненный на молитве пред иконою Твоею святою, предаде праведную душу свою в руце Божии, и отыде от земных нагорняя, созерцати славу Твою небесную, и выну зрети тя, царице ангелу, юже мы земни немолчно ублажаем, и поем ти радостно. Радуйся мира горнего первейшее украшение, радуйся мира дольнего всекрепкое ограждение, радуйся от небесного всесвятаго Твоего жилища, приникающее к земнородным, радуйся от обителей горних, снисходящая в юдоль нашу многоскорбную и многогреховную, радуйся, отирающая слезы от отчас плачущих и печальных, радуйся, вливающая отраду и утешение в сердца огорченных, радуйся, вдовиц неимущих некрадомое богатство, радуйся, безматерних сирот, презрение и покровие, радуйся, иноков помощницы всеизрядная, радуйся, инокинь, предстательница всесвятая, радуйся, целомудрие христианского начала и основания, радуйся, девство, причудная красота, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Странно есть, видите, како икона Твоя святая Богородица Дева, силою Божию благодати преисполняется,
и дивные чудеса источает благоволением Твоим всеблагая, сию и мы, стяжавши во утешении цельбу, благодарственно Тя славим, Владычице Пречистая, и поем росшемуся от Тебе Богу слову ангельскую песнь Аллилуйя. Вся добрая и полезная даруешь нам, Богородице, от всечестного и многочудесного Твоего образа, умиляешь и души наша, и врачуешь и болезни наша, яко воистину многоблагоутробная Мать и чад Твоих о Христе Бозе, тем же по достоянию блажима еси от нас, благохвалении таковыми. Радуйся от востока и до запада, славимая и превозносимая, радуйся от всех христианских родов, пиваемая и блажимая, радуйся душе полезных даров, подательница независная, радуйся душевных и телесных недуг, целительница благодатная, радуйся безнадежных надежду, радуйся огорченных отрадо, радуйся гонимых прибежище, радуйся верных крепкое заступление, радуйся неверных обращение, радуйся чудесы Твоими всех удивляющая, радуйся милостью Твоею нас посещающая, радуйся преискренне спастися всем хотящая, радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. Всероди христианстей имут Тя, Владычице, помощницу изрядную, як уже Бо обещала еси во всечестнем Твоем успении, не оставите на сирых и беспомощных, тако и до дне сие обетование всеблаго исполняеши в Церкви Христове на земли, Богородице Дево, ущедряющие и спасающие люди, верно Тя славящая и православно поющая Богу Аллилуйя. Витийство человеческое не может изрещи обилие щедрот и милости Твоих, Мати Божия, славите життя по достоянию недоумевают уми бесплотни, обаче благая сущи, не вознушайся и наших недостойных похвал, их же любовью Тебе приносим и дерзаем воспевать и Тя сице. Радуйся, луно полная, ночь грехов наших просвещающая, радуйся крепким сиянием Твоим, мглу страстей наших разгоняющая, радуйся путеводительнице заблудших, радуйся вразумительнице буих, радуйся юных наставнице целомудрия, радуйся девство покрове и ограждение, радуйся обитель дев, благоустроившая причудно, радуйся явшая ей Твое благоволение образом своим всечестным, радуйся уповающим на Тя, конец благий дарующая, радуйся любящей, чтущей Тя непосрамляющая, радуйся едина добрая и благословенная в женах, радуйся едина чистая и непорочная преснодево, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Спасителю Богу плоть взаимодавшая, нетленная и пречистая Мати Божия, очисти нас, оскверненных грехи многими и сопом молитвы их святых, в целомудрии чистоте утверди, и сподоби богоугодно и праведно препроводите житие сие земное, да благоугодивше Христу Богу, унаследуем Царствие Его Небесное, и со святыми воспоем Ему победную песнь Аллилуйя. Стена еси Девам, Богородице Дево, и всем душам христианским, уневестившимся небесному жениху, я же в треволнении страстей, обретают всегда крепкую Твою помощь, молим Тя всеблагая, не попусти и нам грешным погибнуть во блате страстей, но простри нам державную десницу Твою и востави нас на покаяние и целомудренное житие, да благодарно Тебе зовем. Радуйся, пристанище тихое, пловцем житейского моря, радуйся, прибежище благоотишное, утомленным бурею страстей, радуйся, споручнице покаяния грешных,
радуйся кающихся с Богом примирение, радуйся судьи праведного, известное умоление, радуйся всежелательное и всесладкое святых утешение, радуйся горних ангельских воинств удивление, радуйся мученических светлых полков, непрестающее величание, радуйся праведных жен, всевеселящее радование, радуйся дев святых венче, радуйся преподобных многопетая славу, радуйся святителей в праве вере укрепление, радуйся владычице, радости умиление и спасение душ наших. Пение хвалебное приносим Ти, Богородице Пречистая, святою и многочудесную иконою Твоею осеняемой, и молитвами старца Серафима укрепляемой, о державном же заступлении Твоим радующийся, вопием Богу Аллилуйя. Светлыми лучами чудес Твоих, Богоматерь Владычице, озаряешь и мрачные наши души, среди суеверия и неверия наших дней, зряще же милости и щедроты Твоя, от иконы Твоей я нам источаемая всеблагая, и припадающий к ней сице Тебе вопием. Радуйся православие утверждение, радуйся веры Христовы распространение, радуйся ересей и расколов посрамление, радуйся неверия искоренение, радуйся чудесы Твоими верные утешающая, радуйся милосердием Твоим грешники не оставляющая, радуйся в час кончины, уповающим на Тя помогающая, радуйся любящим Тя, любовью святою воздающая, радуйся в скорбях и бедах, на помощь ускоряющая, радуйся болезни неисцельная врачующая, радуйся скоропослушливая к молитвам смиренным, радуйся прошения благая, предваряющая исполнением, радуйся Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Благодать Божия от иконы Твоей я, Богородице Дево, исходящая, осеняет обитель Дев, избранником Твоим Серафимом собранную и устроенную добре, сию икону Твою, яко залог благоволения Твоего, дивно стяжавше, славим и величаем Тя, Владычице премилостивая, и рабски вопием всех Творцу Аллилуйя. Поюще милосердие Твое неисчетное, и многое Твоя чудеса, Дева Всепетая, радуемся мы, грешни, зрящи на иконе лик Твой святый, умиление преисполненный, иже и в наши души умиление вливает, и к молитвам усердным нас привлекает, досице Тебе взываем. Радуйся, нива неоранная, квас спасительный человеком израстившая, радуйся, лествице небесная, ею же сниде Бог, радуйся, горо несекомая, усыренная Духом Святым, радуйся, скиния селения Вышнего, радуйся, святая святых превосходящая, радуйся, клеще таинственная, уголь Божества неопально приемшая, радуйся, хладная сердца наша, любовью ко Господу воспоминающая, радуйся, нечистоту душ наших, благодатью очищающая, радуйся на подвиги духовные, невидимо нас укрепляющая, радуйся исполнять и веления Христова нам помогающая, радуйся душевредные навыки в нас искореняющая, радуйся страсти душетленные попаляющая, радуйся Владычице, радости умиления и спасения душ наших. О Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные, и сподобите спасенных части, да соизбранными воспоем Ему вовеки. Аллилуйя! О Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные,
и сподобите спасенных части, да со избранными воспоем Ему вовеки. Аллилуйя! О Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего, Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные, и сподобите спасенных части, да со избранными воспоем Ему вовеки. Аллилуйя! Ангел земный и человек небесный, преподобный старец Серафим, икону Твою, святую Богородице Дево, яко драгоценное сокровище в своей келье стяжа, и пред нею усердные молитвы Тебе принося всепетая, во все дни подвижнического жития своего, благоумиленно, радостью всех радостей Тя наименова, сице Тебе взывая. Радуйся, обрадовавшая падшее человечество всесвятым Твоим Рождеством. Радуйся, Спасителя миру, нетленно росшая и девство сохраншая предивно. Радуйся, Мати и Дево преблагословенная. Радуйся, Богородице препрославленная. Радуйся, Палату Бога Слова прекрасная. Радуйся, Светоносная Ложнице Царя Царей. Радуйся, пророческих глаголов сбытие принесшая. Радуйся, апостольские проповеди крепкое вспоможение. Радуйся, преподобных похвало и дев величание. Радуйся, человеческого рода возвышение. Радуйся, скорбящих утешение. Радуйся, болящих исцеление. Радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. Избрание всех родов Божией Матери и Царице, умиленно молящийся за ныко Господу и образ умиления Своего нам даровавший милостиво, похвальное пение и моление приносим Ти, Богородице, Ты же, яко всемилостивая наша заступница и всеблагая помощница, от всяких бед нас избави, да зовем Ти. Радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. О Пресвятая Дева Богородице, Христа Царя и Бога нашего Мати, умиление сокровище и милости источниче, души спасительных даров благая подательнице и скорбящих душ благодатная утешительнице, к Тебе с любовью припадаем и пред святою иконою Твоею смиренно молимся. Умоли, Владычице, возлюбленного Сына Твоего, Христа Бога нашего, помиловать и спасти нас, погибающих во грехах, вдохни в души наше покаяние искреннее и умиление богоугодное, подашь молитвам нашим слезы очистительные, благопотребное житию временному и вечному спасению милостиво, Госпоже нам даруй, мир умири, святый храм сей, святую обитель сию, добре сохрани, безмятежие изобилие плодов земных нам не спасли, и при кончине живота нашего не лиши нас, матернего Твоего заступления и помощи, да предстательством Твоим безбедно прийдем мы Царство Воздушное, и сподобимся унаследовать и Царствие Небесное, ей, Царице Всеблагая, всех радостей радости и всего мира христианского утешения, помози нам и ныне, и егда наипаче помощи Твоей святые востребуем, и спаси нас матерними молитвами Твоими ко Христу Богу, Ему же со Отцем и Святым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. К Богородице с умилением припадем, всех грехми обременении, чудотворную я икону умиления облобызающее и вопиюще со слезами, Владычице, прими моление недостойных раб Твоих и подашь нам просящим велию Твою милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Юже подражая неплодную смоковницу, аз окаянный умиление плода отнюдь не приношу, и посечения страшуся,
но взирая к чудотворней иконе Твоей умиления, Владычице, с тенью от сердца его пию, умилися, благосердая, и мне, окамененному сердцем, благоволи подати душевное и сердечное умиление. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеление, всем с верою при...

А люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась, почему?

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно. Живя для греха и для тела, как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца. Кто грешную душу погубит свою, зверье убивая, в

бесчисленных соблазнов, безудержных свобод, но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам, казалось, будет совсем наоборот. Но мир идет.

жил, его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах.

А людям нравится грешить, у духов зла служить мишенью, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить и не искать души спасенья. Спасенье ищут для телес,

this. У бесов целый легион своих целителей лукавых.

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться. А бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой своих друзей.

не обливают только душу. Ее слезами бы облить, от шлаков сердце

и по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошито острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души

души, не усыпляй их бессердечие. Исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога.

благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам, нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородство. А смерть крадется по пятам.

но спрос на вечное упал. Ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу, и сыв чести не разумел души над телом превосходства. Он вел торговлю, как умел, и приобрел себе взамен растленной плоти.

Нагими ходят короли, своим убожеством блистая. Они старались, как могли, свой рай построить на земле. Без Бога царствовать желая, но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнажение. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить.

звери стучат копыта. И по земле без пастыря бредет заблудших душ

идущий тот путь доводит до бездны ада. Но путь иной запах.

не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как все.

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех. Но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем, но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая. И в сердцах поселившись живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь.

взорвется когда-то, покажет себя, только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи и светильник любви. Зарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием.

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст много.

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела. Как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца. Кто грешную душу погубит свою, зверье убивая,

шагнул человек на порог 21 века. Богатенье в Бога, богатство.

и скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Хранится там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обязан?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу. И несите свой крест лишь

его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес.

Миловейки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое.

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночные вранны нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношаху мивразимый, и хвалящий имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исхох. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в роды род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволишь и раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиешь, и я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не скудеют, сынови раб Твоих селятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ни живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын, и ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господь.

Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело, в исповедание и велелепоту облекл сеси, одеяйся светом, яко риза.

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал Иси им. Предел положил Иси, Его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сеянные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камени отдадят глаз. Напояя город при выспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы вогнездятся, и радиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил Иси тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Исполнися земля Твоя.

Славою змійся Его же создались и ругатися Ему. Всяк тебе чаю дать у пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь к горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселился о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедайтеся Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранние Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя. Тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва гладно землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе его, железо пройде душа его. Донде же прииде слово его, слово Господне разже его. Посла царь и разреши его, князь людей и остави его. Постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему. Наказати князя его, яко себе и старца его умудрите. И вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его. Приложи воды их в кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей приидоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющ земли их, и порази винограды их и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и приидоша прузи и гусеницы им же небе числа. И снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я с ребром и златом, и небе в коленах их боляй. Возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и приидоша крастили и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему. И изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье. И даде им страны язык, и труды людей наследовавшим. Яко да сохранят оправдание его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и сил, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убо и помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой умиления Серафима Дивеевская. Избрание всех родов Божией Матери и Царице, умиленно молящийся за ныко Господу и образ умиления Своего нам даровавший милостиво, похвальное пение и моление приносим Ти, Богородице, Ты же, яко всемилостивая наша заступница и всеблагая помощница, от всяких бед нас избави, да зовем Ти. Радуйся, Владычице, радости, умиления и спасения душ наших. Ангел земный и человек небесный, преподобный старец Серафим, икону Твою, святую Богородице Дево, яко драгоценное сокровище в своей келии стяжа, и пред нею усердные молитвы Тебе принося всепетая, во все дни подвижнического жития своего, благоумиленно радостью всех радостей Тя наименова, сице Тебе взывая. Радуйся, обрадовавшая падшее человечество, все святым Твоим Рождеством. Радуйся, Спасителя миру нетленно росшая и девство сохраншая предивно. Радуйся, Мати и Дево преблагословенная. Радуйся, Богородице препрославленная. Радуйся, Палато Бога Слова прекрасная. Радуйся, святоносная ложница Царя Царей. Радуйся, пророческих глаголов сбытие принесшая. Радуйся, апостольские проповеди крепкое вспоможение. Радуйся, преподобных похвало и дев величание. Радуйся, человеческого рода возвышение. Радуйся, скорбящих утешение. Радуйся, болящих исцеление. Радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Видя в себе болезнью зельную держима, блаженный Серафим, усердно моляше Тя, Богородице Дево, о помощи и исцелении, и се абе предстала еси ему во свете небеснем, со апостолом а Петром и Иоанном Богословом и рекши, сей от рода нашего есть, исцеление скоро ему даровала еси, да поет немолчно Сыну Твоему и Богу хвалебную песнь, Аллилуйя. Разумев свое исцеление Твоим посещением благодатным совершившееся, блаженный Серафим, прославляше Богородице, велию к нему Твою милость, икону же святую благовейно почиташе, и сию благодати причастну имена Ваше, ей же и мы, ныне поклоняющиеся сице Тебе, зовем. Радуйся, обрадовавшая избранника Божия Твоим посещением, радуйся в недузе исцеление ему подавшее скоропредстательно, радуйся присным своему роду, милостиво его нарекшая, радуйся откровений божественными его просветившая, радуйся в течении жизни его, многократно ему являвшаяся, радуйся на подвиги поста и молитвы, невидимо его укреплявшая, радуйся в пустынножитии и затворе, сладкая его собеседнице, радуйся от враг видимых и невидимых, державная его заступнице, радуйся и нам, грешным, являющей от иконы Твоя, многие милости и щедроты, радуйся и нас, недостойных, не лишающая Твоих благодеяний благодатных,

Благодарное многие дары благодатные в очаху, благодарно поющее Богу, Аллилуйя. Имея веру и любовь к Тебе, Богородице, преподобный Серафим, по Бозе всю надежду свою на Тя возлагаше, икону же Твою святую благовейно почиташе, свящи и елей пред нею возжигая, и тепле моляся Тебе, да будешь ему помощница во спасение, посем и мы Тя молим преблагая, и соусердием поем. Радуйся, свяще всемирная, мрак языческий просветившая светом Христовым, радуйся, стамно всезватая, в ней же уготовася хлеб небесный, радуйся, денице солнца правды, радуйся, зарение вечерняя, бессмертная жизни, радуйся, падшего человеческого естества обновление, радуйся, древние вражды разрушение, радуйся, радостное святых созерцание, радуйся, сладости, усладившая горечь греховную, радуйся, облаче, росу спасительную источивый, радуйся, лавастре, мира божественного полный, радуйся, окамененных сердец умягчение, радуйся, веры и благочестия возвращение, радуйся, владычице, радости, умиление и спасение душ наших, бури греховной избежати, и в тихое пристанище покаяния прийти, помози нам, пречистая Дево, Искупителя и Спасителя душ наших росшая, и матернее дерзновение к Нему имущая, простри к Нему, богоноснее Твои руце, и умоли Его благость всяны помиловать и спасти, да благодарне поем Ему о Тебе словословия песни, Аллилуйя. Слышавши о премногих чудесех Твоих, Богородице Дево, от иконы Твои я, святые явленных и присно являемых верным, радуемся мы, грешни, яко даровала еси нам таковый благодатный залог Твоего к нам благоволения всеблагая, и от радостных и благодарных устен сицевое приносим тепение. Радуйся, обитель Дев, под матерний покров Твой милостиво приемшая, радуйся, обитель малую и убогую, распространившая и духовно обогатившая, радуйся, обетование Твое, праведному Серафиму о ней изреченное верно исполнившая, радуйся, иконою Твоею пребывайте в ней изволившая, радуйся, надежда наша пресвятая, радуйся, Мати наша преблагая, радуйся, добрая младопитательница девам, радуйся, вдов и сирот попечительница благомилостивая, радуйся, заступление наше от врагов невидимых, радуйся, помощница наша в нечаянных бедах, радуйся, стено, ограждающая нас от греховных соблазнов мира, радуйся, покрове, покрывая всех к Тебе притекающих, радуйся, владычице, радости, умиления и спасения душ наших, Боготечная звезда, святая икона Твоя, Богородица Дево, лучи Божия благодати невидимо испущает, и души верных озаряет, сию и мы с верою и благовением лобызающее, в скорбях утешение, в болезнях врачество безмездное от Тебе, Владычице, приемлем, и словословище многопетое, и преблагословенное имя Твое, радостно поем Богу, Аллилуйя. Видев Тя, Богородице, преподобный Серафим, в преславный день благовещения, пришедшую к нему, в смиренную его келью, со ангелы предтечью богословом и ликом святых дев, радости примирные исполнися, и сияше лице его старческое красотою небесною, Ты же славою божественную Его озаряющий, милостиво беседовала еси с Ним, якоже со другом присным, обетований благими возвеселяющий душу Его, и сими подвизающий нас вопите Тебе. Радуйся, обрадованная преснодево, радуйся, невесто неневестная, радуйся, царице горних и дольних, радуйся, предводительница девственных ликостояний, радуйся от небесных высот, посещающая земнородных, радуйся, являющая лице Твое пречистое избраннику.

Божиим, радуйся лики святых, спутешествующие тебе имевшая, радуйся собор святых дев, собою приведшая, радуйся деве смирения и трепещущей, явление твоего славу показавшая, радуйся беседы твоей божественные ту удостоившая, радуйся старца Серафима, посещением твоим облагодатствовавшая, радуйся с ним и всяны духовно возвеселившая, радуйся, владычице, радости, умиления и спасения душ наших. Проповедуемо и везде похваляемо есть от верных посещения Твоей Мати Божия, Его же преподобного Серафима сподобило еси, сие посещение Твое всеблагое, и мы, днесь благовейно воспоминающе, благодарственные песни Тебе приносим пречистая, и хвалебно восклицаем Сыну Твоему и Богу Аллилуйя. Восия сияние славы небесные в смирении келии преподобного Серафима, егда от горних высот пришла еси Богородице, с ликом святых того посетите, сего же нетерпящи зрети, дева сотаиница божественного видения, ниц паде на землю, но милостиво ту воздвигла еси владычице, и премилостивые глаголы Твоя ей прорекла еси, таковому благоснисхождению Твоему дивящися, с любовью и благовением Тебе вопием. Радуйся, Дева Всеблагая, девство похвалившая Деве земней, радуйся, венец Царствия Небесного ей обещавшая за верность жениху Христу, радуйся, ангелы чтимая и пиваемая от Херувим, радуйся, архангелы окружаемая и славимая от Серафим, радуйся, притечу Богослова и лик святых дел, с тобою в явлении чудесно показавшая, радуйся в явлении Твоем, обетование благая избраннику Божию даровавшая, радуйся с бытием обетований Твоих, истину явления Твоего засвидетельствовавшая, радуйся наше похвало и утверждение, радуйся обители иноческих милостивое попечение и презрение, радуйся Церкви Христовой божественная лепота, радуйся постников и преподобных тайное утешение, радуйся христианского рода непостыдное упование, радуйся, владычице, радости умиления и спасения душ наших. Хотящим нам, владычице, лобызати святую и всечестную Твою икону, не возбрани нам сие грехов ради наших, и яко много благоутробная мати милостивого Бога, не вознушайся наших нечистых устен, но прими нас, милостиво припадающих к Тебе с любовью, дары благодатные щедро нам подавающие, от много чудесного Твоего образа, дозовем соумилением триединому Богу Аллилуйя. Дивно и свято скончатися благоволила еси владычице, избраннику Твоему блаженному Серафиму, той бо, коленопреклоненный на молитве пред иконою Твоею святою, предаде праведную душу свою в руце Божии, и отыде от земных нагорняя, созерцати славу Твою небесную, и выну зрети тя, царице ангелов, юже мы земни немолчно ублажаем, и поем ти радостно. Радуйся мира горнего первейшее украшение, радуйся мира дольнего всекрепкое ограждение, радуйся от небесного всесвятаго твоего жилища, приникающее к земнородным, радуйся от обителей горних, снисходящая в юдоль нашу многоскорбную и многогреховную, радуйся, отирающая слезы от отчас плачущих и печальных, радуйся, вливающая отраду и утешение в сердца огорченных, радуйся, вдовиц неимущих некрадомое богатство, радуйся, безматерних сирот, презрение и покрове, радуйся, иноков помощнице всеизрядная, радуйся, инокинь, предстательнице всесвятая,
радуйся целомудря християнського начало і основання, радуйся дівства причудная красото, радуйся владычице, радості умиления і спасения душ наших. Странно єсть видіти, како икона твоя святая Богородице Дево, силою Божию благодати преисполняется, и дивные чудеса источает благоволением Твоим всеблагая, сию и мы, стяжавши во утешении цельбу, благодарственно Тя славим, Владычице Пречистая, и поем росшемуся от Тебе Богу слову ангельскую песнь Аллилуйя. Вся добрая и полезная даруешь и нам, Богородице, от всечестного и многочудесного Твоего образа, умиляешь и души наша, и врачуешь и болезни наша, яко воистину многоблагоутробная Мать и чад Твоих о Христе Бозе, тем же по достоянию блажима еси от нас, благохвалении таковыми. Радуйся от востока и до запада, славимая и превозносимая, радуйся от всех христианских родов, певаемая и блажимая, радуйся душе полезных даров, подательница независная, радуйся душевных и телесных недуг, целительница благодатная, радуйся безнадежных надеждо, радуйся огорченных отрадо, радуйся гонимых прибежище, радуйся верных крепкое заступление, радуйся неверных обращение, радуйся чудесы Твоими всех удивляющая, радуйся милостью Твоею нас посещающая, радуйся преискренне спастися всем хотящая, радуйся, Владычице, радости, умиления и спасения душ наших. Всероди христианстве имут Тя, Владычице, помощницу изрядную, як уже Бо обещала еси во всечестнем Твоем успении, не оставите нас сирых и беспомощных, тако и до дне сие обетование всеблаго исполняеши в Церкви Христове на земли, Богородице Дево, ущедряющие и спасающие люди, верно Тя славящая и православно поющая Богу Аллилуйя. Ветиство человеческое не может изрещи обилие щедрот и милости Твоих, Мати Божия, славите життя по достоянию недоумевают уми бесплотнии, обаче благая сущи, не вознушайся и наших недостойных похвал, их же любовью Тебе приносим и дерзаем воспевать и Тя сице. Радуйся, луно полная, ночь грехов наших просвещающая, радуйся крепким сиянием Твоим, мглу страстей наших разгоняющая, радуйся путеводительнице заблудших, радуйся вразумительнице буих, радуйся юных наставнице целомудрия, радуйся девство по крови и ограждение, радуйся обитель дев, благоустроившая причудно, радуйся явшая ей Твое благоволение образом своим всечестным, радуйся уповающим на Тя, конец благий дарующая, радуйся любящей, чтущей Тя непосрамляющая, радуйся едина добрая и благословенная в женах, радуйся едина чистая и непорочная преснодево, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Спасителю Богу, плоть взаимодавшая, нетленная и пречистая, Мати Божия, очисти нас, оскверненных грехи многими, и сопом молитвы их святых, в целомудрии чистоте утверди, и сподоби богоугодно и праведно, препроводите житие сие земное, да благоугодивше Христу Богу, унаследуем Царствие Его Небесное, и со святыми воспоем Ему победную песнь Аллилуйя. Стена еси девам, Богородице Дево, и всем душам христианским, уневестившимся небесному жениху, я же в треволнении страстей, обретают всегда крепкую Твою помощь, молим Тя всеблагая, не попусти и нам грешным погибнуть и во блате страстей,
но простри нам державную десницу Твою и востави нас на покаяние и целомудренное житие, да благодарно Тебе зовем. Радуйся, пристанище тихое, пловцем житейского моря, радуйся, прибежище благоотишное, утомленным бурею страстей, радуйся, споручнице покаяния грешных, радуйся, кающихся с Богом примирение, радуйся, судьи праведного, известное умоление, радуйся, всежелательное и всесладкое святых утешение, радуйся, горних ангельских воинств удивление, радуйся, мученических светлых полков, непрестающее величание, радуйся, праведных жен, всевеселящее радование, радуйся, дев святых венче, радуйся, преподобных многопетая славу, радуйся, святителей в праве вере укрепление, радуйся, владычице, радости умиления и спасения душ наших. Пение хвалебное приносим Ти, Богородице Пречистая, святою и многочудесную иконою Твоею осеняеми и молитвами старца Серафима укрепляеми, о державном же заступлении Твоем радующийся, вопием Богу, аллилуйя! Светлыми лучами чудес Твоих, Богомати Владычице, озаряешь мрачные наши души среди суеверия и неверия наших дней, зряще же милости и щедроты Твоя, от иконы Твоя нам источаемая всеблагая, и припадающий к ней сице Тебе вопием. Радуйся, православие утверждение, радуйся, веры Христовы распространение, радуйся, ересей и расколов посрамление, радуйся, неверие искоренение, радуйся, чудесы Твоими верные утешающая, радуйся, милосердием Твоим грешники не оставляющая, радуйся, в час кончины уповающим на Тя помогающая, радуйся, любящим Тя, любовью святою воздающая, радуйся, в скорбях и бедах на помощь ускоряющая, радуйся, болезни неисцельные врачующая, радуйся, скоропослушливая к молитвам смиренным, радуйся, прошение благая, предваряющая исполнением, радуйся, владычице, радости умиления и спасения душ наших. Благодать Божия от иконы Твоей, я, Богородице Дево, исходящая, осеняет обитель Дев, избранником Твоим Серафимом собранную и устроенную добре, сию икону Твою, яко залог благоволения Твоего, дивно стяжавше, славим и величаем Тя, Владычице премилостивая, и рабски вопием всех Творцу, аллилуйя! Поюще милосердие Твое неисчетное, и многое Твоя чудеса, Дева Всепетая, радуемся мы, грешни, зрящи на иконе лик Твой святый, умиление преисполненный, и же и в наши души умиление вливает, и к молитвам усердным нас привлекает, да сице Тебе взываем. Радуйся, нива неоранная, класс спасительный человеком израстившая, радуйся, лествица небесная, ею же сниде Бог, радуйся, горо несекомая, усыренная Духом Святым, радуйся, скиния селения Вышнего, радуйся, святая святых превосходящая, радуйся, клеще таинственная, уголь Божества неопально приемшая, радуйся, хладное сердца наша, любовью ко Господу воспламеняющая, радуйся, нечистоту душ наших, благодатью очищающая, радуйся, на подвиги духовные, невидимо нас укрепляющая, радуйся, исполнять и веления Христова нам помогающая, радуйся, душевредные навыки в нас искореняющая, радуйся, страсти души тленные попаляющая, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. О Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая,
умолі Сина Твоєго Христа Бога нашого, і збавіті нас, гієни огненія, і сподобіті спасіних часті, да со избранными воспоем Ему во веки. Аллилуйя! О Всепятая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные, и сподобите спасенных части, да со избранными воспоем Ему во веки. Аллилуйя! О Всепятая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные, и сподобите спасенных части, да со избранными воспоем Ему во веки. Аллилуйя! Ангел земный и человек небесный, преподобный старец Серафим, икону Твою, святую Богородице Дево, яко драгоценное сокровище в своей келии стяжа, и пред нею усердные молитвы Тебе принося всепетая, во все дни подвижнического жития своего, благоумиленно, радостью всех радостей тя наименова, сице Тебе взывая. Радуйся, обрадовавшая падшее человечество всесвятым Твоим Рождеством, радуйся, Спасителя миру, нетленно росшая и девство сохраншая предивно, радуйся, Мати и Дева преблагословенная, радуйся, Богородице препрославленная, радуйся, палату Бога Слова прекрасная, радуйся, святоносная ложнице Царя Царей, радуйся, пророческих глаголов сбытие принесшая, радуйся, апостольские проповеди крепкое вспоможение, радуйся, преподобных похвало и дев величание, радуйся, человеческого рода возвышение, радуйся, скорбящих утешение, радуйся, болящих исцеление, радуйся, владычице, радости, умиление и спасение душ наших, избрание всех родов Божией Матери и Царице, умиленно молящийся за ныко Господу и образ умиления своего нам даровавший милостиво, похвальное пение и моление приносим Ти, Богородице, Ты же, яко всемилостивая наша заступница и всеблагая помощница, от всяких бед нас избави, да зовем Ти, радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. О Пресвятая Дева, Богородице, Христа, Царя и Бога нашего Мати, умиление, сокровище и милости источниче, душеспасительных даров благая подательнице и скорбящих душ благодатная утешительнице, к Тебе с любовью припадаем и пред святою иконою Твоею смиренно молимся, умоли, Владычице, возлюбленного Сына Твоего Христа Бога нашего, помиловать и спасти нас, погибающих во грехах, вдохни в души наше покаяние искреннее и умиление богоугодное, подашь молитвам нашим слезы очистительные, благопотребное житию временному и вечному спасению милостиво, Госпоже нам даруй, мир умири, святый храм сей, святую обитель сию, добре сохрани, безмятежие изобилие плодов земных нам не спасли, и при кончине живота нашего не лиши нас, матернего Твоего заступления и помощи, да предстательством Твоим безбедно приедем мы Царство воздушное, и сподобимся унаследовать и Царствие Небесное, ей, Царице Всеблагая, всех радостей и радости, и всего мира христианского утешения, помози нам и ныне, и егда наипаче помощи Твоей святые востребуем, и спаси нас матерними молитвами Твоими ко Христу Богу, Ему же со Отцем и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. К Богородице с умилением припадем, все грехми обременении, чудотворную я икону умиления облобызающе и вопиюще со слезами,
Владычице, прими моление недостойных раб Твоих и подай нам просящим велию Твою милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Юже подражая неплодную смоковницу, аз окаянный умиление плода отнюд не приношу и посечения страшуся, но взирая к чудотворней иконе Твоей умиление, Владычице, стеню от сердца его пию, умилися благосердая и мне, окамененному сердцем, благоволи подати душевное и сердечное умиление. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, ищем образ Твой святый, им же точишь исцеление, всем с верою при

люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст

него также и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела, как камень оно затвердело. Там гибнут все всходы,

гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода —

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется ввысь.

только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и посмотришь.

ее. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обязан?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу. И несите свой крест лишь

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали, сошлись, как вещи без

цвести, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути

мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна, и к ним на улицу влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось, ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.